0: дышим дую на гигер судачню, дышим театр свалом на сперпара.
1: Радио 100 тюс капсель.

0: 102 МГц удачню, 2005 свалнес первара. Радио Стотис Капсель.
1: New music. Nauja daina.